0: тыка так.
1: Это надо, да? Хиты недели. Хит недели. Тим радио. Спонсор хита недели. Тим радио. Пекара Лека.

0: Тыка-тыка-тыка-тыка-тыка.
1: Это надо, да? Хит надо, да? Хит надо, да? Тим Радио. Спонсор хита надо, да? Тим Радио. Пекара Лека.